Check, check. Check, check. 7-6. Слушай. Зеко. Зипештан. Калс, Ромен и Емцвилищ.